0: Хватит на тюрьме хмельной. Не паешь, не маешь, а то не фас.
1: Радио Азур.